Будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи. Глазки закрывай, баю.

0: перестань, прошу тебя. Я с ним ничего не делал.
1: Говори, сволочь!
0: Я тут ни при чем, честно.
1: Жаж, сука.
2: Честно?
3: Суэльталу.

0: Полиция закрыла все входы. Я есть хочу. Принеси мне что-нибудь.
1: Тебе бы только жрать. Ладно, сейчас принесу чего-нибудь.

0: Слушай, слышь меня?
1: Да, я тебя слышу, да?
0: Ты видел, я какую себе тачку купил на прошлой неделе?
1: А зачем тебе такая тачка?
0: Ну как, я когда поеду со своей, ты понимаешь?
1: А я предпочитаю пешком ходить.